0: Благословен Бог наш, всегда мы песни во веки веков.
1: Христос воскресе смертных, смертью смерть по правде сущего, прибег живого трава. Христос воскресе смертных, смертью смерть по правде сущего, прибег живого трава. Христос воскресе смертных, смертью смерть по правде сущего, прибег живого трава. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помимо нас. Слава Тебе, Сыну, Святому Духу, и песни во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Тебе, Сыну, Святому Духу, и ныне пречистный во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам вместе, оставь нас долги наши, и окажи мы оставим долгом нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: И кто есть царство и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякой заботы, это применяющий сию эти молитвы, головицы грешники, мы все помилуй нас, слава Отцу и Сына и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тело голову, и прогневайся на зело, ниже поведи беззаконие наше, но презренные, якобы будут обиды, избави нас, брат наш, милуйся, Бог наш, и мы, люди Твои, все дела, Бога Твоя, и имя Твое призываем, и ныне присно, во веки веков, аминь. Милосердие верит, признан благословенно Богородица, надеющийся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся от Тобой бед, и выси спасение рода христианского, и чистым образом мы поклоняемся благим, просящим прощения для грешения нашего, если Боже, воля Бога говорила сегодня, зайти на крест, и избавившись, создалась для работы.

Царством Господа станет правда твой враг мой, ради исправи, это будет путь мой. Я вместе с тем, Господи, и да возвеселят во всех бывающих.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гребех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гребех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гребех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земле хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Царство и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.

Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою и не во сна гольстивых. От лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночи. Искусил меня и сине, обретись во мне неправда. Я, когда не возглаголю уста мои дел человеческих, за славе славы стен Твоих, а сохрани их потяжестыки. Соверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. А с возвах Твоих, услыши мои, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя. Удиви милости Твоей, спасая, бывающая на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, казенца ока в крови крылу Твоей, покрыши мя от лица нечестивых, а страшных мя. Разимы и душу мою, держаши туксы, затворишь уста и глаголыши гордыню, изгонящая мя на небо души мя. Очи свои возложишь и уклонить на землю, объяши мя, колев готов на лов, якость ими набитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твои, от враг руки Твои, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрева их, насытишься сынов и оставишь останки младенцем своим, аз же правды явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явить имися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигок душу мою, Божию, и на дело повах, да не постыжусь вовек, не же тебя смеют мися врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконно еще вообще. Будьте Твои, Господи, скажи мне стезям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твои, научи меня, как Ты еси Бога спас, мой Тебе терпи весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твоя, яка от века суть. Грех юности моя, неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни, ради благости Твоей, я Господи. Благо прав Господь, и ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие односудно, учит кроткие по тем своим, все пути Господни милости, истинно искающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много боясь. Кто есть человек, боясь Господа, законоположить ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих говорится, и семя Его наследит землю. Державы, Господи, боящихся Его, и завет Его, и вид им. Отче мой, Венока, Господи, который согнет от тети носи мои, призванный мей, помилуй мей, кай дарол, да не ищи смаз. Скорби сердце моего умножишься от нужд моих, изведи имя. Вишь смирение мое, труд мое, оставившись грехи моя. Вишь враги мои, умножишься ненавидением неправедно возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, не посажи зею, яко уповах на тя. Не злоби вей, прави и прилепляхуся мне, как потерпях Ти, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелися милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имеем беззаконие моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной, есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, я когда проводившись во славе всех Твоих, и победишь им всегда судить идти. Все бы беззаконие зачатки есть, мы во грехах родиме, мать моя. Все бы истинно возлюбила себе известная тайная премудрость Твоя, явил мне Иси. Окропишими и сопом, очищуся, мыишами, и паче снегу уберюся. Слуху моему дасть радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне, Божий Дух, право обнови в утробе моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди имя. Научи беззаконные по тем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни меня, отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. И каче бы восхотелось все жертвы, дал бы хубы все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досадишь до стены Иерусалимский я. Тогда благоволишь жертву, правду, возношение все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившийся празднику, жаждущую душу мою благочестие, напой водами, яко всем спаси возопил еси, жажда и догрядит ко мне и допиет, источник жизни нашей, Христе Божий, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, земна гаса на пояс оставив и почести страдальче, пред мучителем льстивым царем Христа Бога сущий исповедал еси, и того ради много страдания подъялось и славне, тем прекрасным победа венцем увязался еси от царя всех царствующего, с небесными свои светло приукрашен. Предстоятому Сава молитва спасет души наша, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Воспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже.

Петру скажете, поистине разумевая

Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аз есмь свет миру, ходяй по мне, не имать ходите во тьме, но имать свет животный. Реши же ему фарисеи, ты о себе сам свидетельствуешь, свидетельство твое несть истину. Отвечай Иисус рече им, аще аз свидетельствую о себе, истинное свидетельство мое.

Мне Отец, и в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть, аз есмь свидетель.

Твоих, вся защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех, вере единомыслии, славе сили Духа, Отце всего.

0: Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твое, услыша и помилуй нас все вобрани, хотящие полчишися на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, не подашь нам силу Твою победу, верно чадом Твоим, в единстве русской церкви ревнующим поспешествуй. Духи братолюбию укрепи их от беды, избави запрети раздирающим во обращению мух, ожесточение сердец. Риза Твоя из церкви живого Бога, замысла их не спровергни.
1: Благодати Твоей власти, придержащие, ко всякому благу наставили, мудростью обогати. Войны и все защитники Отечества наших и заповедей Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные кровью знания сущих дома веди, алчущие напекай, непекущие, страждущие укрепи и исцели. Смятение печали сущим надежду благое утешение подашь, всем же воднесе убиен, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дар, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас и в тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси. Мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, якобы единим и усты, единим сердцем, мы споемся тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бы все заступление, победа и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во

0: грешных помолимся, да Господь помилует их.
1: Господи, помилуй.
0: Огласит их словом истины.
1: Господи, помилуй.
0: Открытым Евангелием правды.
1: Господи, помилуй.
0: Соединит их святей своей соборной апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже.

0: славить пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Или соглашение за дети, оглашение за дети, или соглашение за дети, да никто от оглашенных и лицеверней, паки миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих, церкви и соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святом храме всеми с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Я когда по державой Твоей всегда храним, и Тебе слово ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Слышали патриарха Московской и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавы священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братьями святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно.

Sydney.

изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенни, славней Владычице нашей Богородице и Пресной Деве Марии.

Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси, и Свято-Троицкого Сергиева Лавра, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же дара святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых,

0: о принесенных и освященных честных дарах Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якуда человек любит Бог наш, прием я во святые и пренебесные мысленно свой жертвенник, воню благоухание духовного вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Ты мне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа проси. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души, телес наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мира и у Господа проси. Прочее время живота нашего в мире покаяние скончать у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшно судящий Христове проси.
1: Подай, Господи.
0: Соединение веры и причастия Святаго Духа и спросившее сами себе и друг друга, весь живот наш Христос.

0: Хотя если человече тело владычный, страхом приступи, да не опорижися огнь бо есть. Божественное же пия, кровь к общению, первые примири сетя и печалившим, также терзая таинственное брашный яшт, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тело владычность, не помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сын, и собезначальный, при многие ради благости в последние дни, в плоти был кисли, распнися и погребися за ныне благодарные, злонравные, не Твоей крови обнови, растлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневах бо Твоей благости, Твоя заповеди, приступив и не послужив Твоей повелений, но Ты, Господи, не злобив, сыгалка теперь же и многомилостив, не предала семя погибнуть с беззакониями моими, моего всяческое ожидая обращения, ибо реклась человека, любчу пророком Твоим, не кохотей, не мне хочу смерти грешника, мне же обратитесь и живу быть, и ему не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, не же благоворишая погибели человечески, но хочешь из нем спастись и в разум истины прийти, тем же я, саще недостоин есть небесе и земли, сия привременная жизнь, и всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой искорнив образ на творение создания Твоей быв, не отчаивая своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, примил бы имени человека любчу Господи, яко же плудница, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся, обремененные к себе призывай, и упокоевая, не пришли призвать и праведное, и на грешное, и на покаяние, и очисти мя всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать святыни во страсти Твое. Я, когда чистым сведением совести моей, я сведень Твоей часть приемля, соединюсь со святым и телом Твоему и крови, имея Тебя во мне живущее и пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом, мне и Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе же и телом, а те же недостойны тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденного воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общением на пути и живота вечного, и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал и все любящим Тебя, Господи, ниже препрославленности во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конец достоин, ниже доволен до подкров нидиши храма души моей я, за неже весь пустыпался и сии, и мыши мне место достойно, еже главу подклоните, но я, кажется, спасы ты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. Я, кажется, восприял и вертепи, и в ястолю словесных возлечи, сице восприми и ясла бессловесная моя, я души и воскверненное мое тело в нити, яко же не удостоилась в нити, и сперечаряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные мои, я души прокаженные и грешные, яко же не отринулась подобное мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице милосердие сия мне грешным приходящим и прикасающим тебя, яко же не возмущался из скверных, а я уста нечистых целующих тебя, ниже моих возмущайся скверных, он и уста нечистых, ниже мерзких моих нечистых стен, и скверных и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честная Твоя кровь, во освящение, просвящение, здравие, смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, возбранение, в отгнание, возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твое, я благодати, и Твоего царства, я присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божие, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе ударяйся общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и всего мя обнови, искренний страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе пристояние со всеми святыми Твоими молитвами и молениями, бесчистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любви наше всевосприем и смешение, от чистых и девственных кровей, по чести створушие Тя, Духа Божественного нашествия, благоволением Отца, Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мили и сила, Твоим восприятием животворящие спасительные страдания, восприемый крест, гвозди, копите, смертную, мертвимую, яду, шертленные страсти телесные, погребением Твоим ада во пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования, лукавствия, духи разори. Тридневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восставим и грехом поползшегося образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните им утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятели, ищи имени, покажи такое пришествие, хотя и паки прийти, судите все ли неправдою, благоволи мне усвести Тя на облацах, Судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечно словословлю и воспеваю Тя, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже мой, единиями власть человеком оставляйте грехи, яко благ, человека любви спрезли моя, все видение и неведение прегрешения, и сподобие меня осуждено, причиститесь божественных и преславных, и причистых, и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, новое очищение, освящение, обращение, будущее живота и царствие, в стену и помощь возражения, сопротивных и истребления многих моих согрешений. Ты бы, если Бог милости и щедрот, и человеколюбие, Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Со страхом Божиим и верой приступите.

Восхваление грехов моих и в жизни вечной, аминь. Вечер Твой тайны, дни Сыне Божий. Причастника Митрова, не поврагом Твоя тайна повен, не лобзание Ти дам века Иуда, но века разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во царстве Твоем, дай не в суд, и дева осуждение Бойки и пресечения святых Твоих тайн, Господи. Его исцеление души и тела, аминь. Братья и сестры, очищаются, подходите те, кто были на исповеди, получили благословение, разрешение от священника причащаться всего в следующий день. Если полуночи, сестра, ничего не повторяйте.

благослови Тебя, Господи, освящай Тебя, убывающие, спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, сохрани, освяти любящие благолепие Дома Твоего. Ты, Тех, воспрослави божественную Твою силу, и не остави нас, уповающих на Тебя, а мир, миру и Твоему дару. Церковь Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всегда совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылай, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно.

de Ciebie, Bóg. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, Господи.

0: Сызнету Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матерь, святых славных и всех вальных апостол, святаго мученика Савы Стратилаты и с ним 70 вольных, их же и памятными не совершаем, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиниграда Златоустого, святых и праведных, Бога Отец, Епим Иоанна и всех святых, помилуй ты, спасет нам всех благ и человека любец. Христос воскрес! Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
0: Христос воскрес!
2: Воистину воскрес!

0: причастники и причастницы, поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешных гнобщиками быть святыми Твоих, сподобилось и. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститься при чистых Твоих небесных даров, сподобил еси. Но владыка человека, любча нас ради мира, жив воскреси, и даровава нам страшное стрие, животворящее таинство, во благодеяние смущение души телес наших, дашь быть и сомнивое и среднее души и тела, вознание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непоследным, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и не к тому Тебе живу, но Тебе нашему, владыце и благодетелю, и так всего житие, света надежде живота вечного, в пресносущной достигну покоя, держи празднующий, глаз непрестанный, и бесконечная слада, зрячи Твоего лица, доброту неизреченную. Ты выси истинное желание и неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поеси, тварь, во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю и Кого, Садителю всех, благодарю Тя всех, я же миси подал благих, и причащение причистых, и животворящих Твоих таинств. Молю, бы Тебе, блажие человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим. И все не крылу Твои дарами чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь святыни Твоих восставления грехов в жизнь вечную. Ты бы из всех хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем. Со Отцем и Святым Духом, ныне пресны во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, унция, пряни, достойная, да не опалишь меня, Садителю мой, панчер пред Его удом, и во все составы Его утробу в сердце, попори терпнее всех моих прегрешений, душу мою очисти, освети помышления, состав Его утверди скосьми, в копе час просвети простую петерицу, и сего без пригодней страха Твоему пресно покрыться, бреди же и сохрани мя всякого дела и слова души тленного, очисти мои, украси мя, удобри в разуме и просвети имя, покажи мне Твои селения, единого Духа, не к тому селения греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огнями не бежит всех злодеев, всяка страсть, молитвы их Тебе приношу вся святые, чиноначале, ежели бесплотных притечи Твоего премудрые апостолы, всем же Твои нескверные чистые матери, их же мольбы благоутробни приими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы и все освящение, и Ты бы единый, Ты бы и все освящение душ наших, блажи души светлости Тебе, лепоподобные ко Богу и Владыце, слава всем славим на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет межу от вечной кровь Твоя честная в оставлении грехов. Буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, с подобиями грешной гостати, одесную славу Твоя, молитвами причистая Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, светим помощенные мои, я души надежды, покрови прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа, вела меня, если недостойного причастника, быть причистого тела и честнее крови Сына Твоего, но роши истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертной роши, я же вторими умышленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, осмирение в мыслях моих, и воззвание, пленение, помышлений моих, и сподоби меня до последнего моего издыхания, не осужди на приматы причистых тайн, освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже пейте и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный еси во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои, спасение Твое, еже и силу готово пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славы людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый креп, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый креп, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый креп, Господи, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле хлеб наш насущный даже нам днес. И остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение.

0: Аминь. Уст Твоих я окажи светлость огня, воссиявшую благодать, вселенную просвети, не сребролюбие, мирове сокровище снизка, высоту на смиренно мудрее показа. Но Твоими слове сына казую очи, а не за того снимали слово Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать Твоими устами, вся учишь, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте в теплоджении преподобнее, достойно хвалим Тебя и себе наставника, как божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Престательство христиан, непостыдные ходатайство к Творцу непреложное, не презр грешных моли негласно, при дворе ко благая на помощь нас, верно зовущих Ты, ускорину молитвы и подчисленного моления, престательство ищи присно Богородица, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрая Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую и херовину, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослову ровшую, сущую Богородицу Тебя величает.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: И живых святых отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благо и человека любит. Христос воскресе!
0: Воистину воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Воистину воскресе!
1: Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе из мертвых! Христос воскресе из мертвых, смертью и смертью прав, и сущим в гробах живого дрова, и нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению.

0: Боже, очисти на грешно, да и помилуй.
1: Боже, очисти на грешно. Боже, очисти на
0: грешно. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, да будет на Бог. Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і вічно, во віки веков. Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, спаси, Святаго Великого, Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, нету деда Пустану, страшно, Святаго Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, спаси Боже, прости, Святаго Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, Святаго Святаго Святаго, Благодать Твоя, Бога, простите, помилуй всех.
2: Господи,

0: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по правде сущему гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по правде сущему гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по правде сущему гробе живого дрова. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою, не во сна Христиву. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня, Иси, не обретися во мне неправды, якогда не возглаголит уста моя, дел человеческий, заставися у стен Твоих. А сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвах, яко услышал меси Божий. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крыло Твоей, покрыши мя, от лица нечестивых остравших мя, образи мою душу мою, одержавши тупцу, затворивши уста и глаголыши гордыню. Изгоняющий меня ныне бы душами очи свои возложишь и уклоните на землю. Объяши меня, я колеб готов на лоб, и я коскими набитаю в тайных воскресни, Господи, предвори я и запни. Избави душу мою от нечестивого оружия Твое, от враг руки Твоя. Господи, от малых, от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщася в них, да явите мися славе Твоей. Себе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют мися врази мои, бо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты есть и Бог, спас мой Тебе, терпеть и Ты. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех, юности моя я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится грешающим, на пути наставит кроткий, на суд научит кроткие пути в своих. Си пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути его же изволи. Душа его во благих подворится, и семя его наследит землю державы, Господь, боящийся его, и завет его явит им. Очи мои вынуку Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищесть мазы скорби сердца моего. Умножившись от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего, очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть вы, но Тебе единому согреших и лукавых пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь в них, да судите Ти. Себо беззаконие зачат есть моего грехе, родимя мать моя. Все воистину возлюбились и безвестной тайной премудрости Твоей я явил миси. Окропишеме и соком очищися, мышеме и паче снегу убелюся. Слухом моему дайся радости, веселье возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя. Очисти сердце чисто созижди во мне Божий Дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я плаще бы восхотел, если жертву дал бы Богу всесожжение, не благоволишь, и жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие, напой водами, яко всем спасиво запилыси, жаждой да грядет ко мне и допиет, и источничи жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Земного сана пояс оставив и почести страдальчи пред мучителем и льстивым царем Христа Бога сущий исповедал еси, и того ради много страданий подъял еси славней тем прекрасным победленцем уязвился еси от царя всех царствующего с небесными во и светло приукрашен, предстоя тому Савво, моли да спаси души наша, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Богородица Ты, Иисус, лоза истинной, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и душу наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дней поспешит нам Бог, спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Празднику законному, преполовляющийся всех творче Владыка, предстоящим глаголом Иисе Христе Боже, приидите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верно вопием, щедроты Твоя даруй нам, ибо Иси источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в час и молитву, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа нашего, святите леса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления, Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Молитва не святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нам.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Иисусе Христе, Сыне Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Я хочу ж ли восташа на мя крепце вескаша, душа моя, не предложишь Бога пред собою, сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отвратит злая врагом моим истиной Твоей, потреби их волю, пожру Тебя, исповемся имени Твоему, Господи. Яко благо, яко от всякой печали избавил меня и сина враги моя, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вон мими, услыши меня во скорбе, печали моей, испытокся от гласа вражи, от служения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие и во гневе враждоваками, сердце мое смятеся во мне и боязнь, смерть напади на мя, страх и трепет, прииди на мя и покры мя тьма, и рев, кто даст мне крыле, яко голубине, и полещу, и почуюся, удалися, бегай, водворися в пустыне. Чая Бога спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели язык их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыди да по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды не оскудя от стогна его лихвой лесть. Я плачу, во враг поносимый претерпел бы кубу, и аще бы, ненавидя меня на мебеля речева, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, если со мной брашен. В дому Божий ходи ко мне единомышлением, да приидет же смерть на ня, и да сниду два отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди их аз, к Богу возвах, и Господи, слыша мя. Вечер и за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой. И избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мно зебяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век несть боим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от неба лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их паче или и таз устрелы. Возверзи на Господа печать Твою, то и Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь, и я студенец исследния мужа и крови, и сине предполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя. Живые помощи вышника в крови Бога Небесного во дворице речет Господи, весь заступник мой иси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавите от сети ловче, от словесей мятежно плечма своему осенит тебя, и под крыле его надеющийся оружием обыдет тебя истина его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящей во дне, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча и тьма, одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое не приидет Тебе злой рано, не приближится тереси Твоему, яко ангелам своим заповеся Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь о камни ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покры, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть на скорби, изму его и прославлю его долготой дней, исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие, напой водами, яко всем спаси, возопились и жаждой, да грядет ко мне и допиет, источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, земля гаса напоя составив и почести страдальче, пред мучителем стивым царем Христа Бога суща исповедал еси, и того ради много страдания подъял еси славней тем же, прекрасным победы венцем уязви, увязался еси от царя всех царствующего, с небесным его и светло преукрашен предстоя тому Савву, моли да спаси души наша. Господи, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко не имам и дерзновения за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебе родшегося, моли, Богородица, Дева, много поможет моление матерне, о благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милости вместе спасти моги, и же и страдать у нас изволи вы. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахом взяло. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Празднику законному преполовляющемуся всех творче, владыка предстоящим, глаголал еси Христе Боже, «Приидите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верного пьем. Щедроты Твоя даруй нам, Ты бо еси источник жизни нашей». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божию, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный, любя и грешный, милуя, и же всязывай по спасению обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святителя Иса очисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всякой скорби, зол и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей, а славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним святейшей Владыко благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нам.
0: Аминь. Боже Господи, силы всея, твари, содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего и честным его крестом рукописания, грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка, человека любче, прими и нас, грешных, благодарственные и сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобных и насыщущих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаю, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и Всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко,
1: благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриарсе Кирилле, я Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возде начальствующих, учащих и учащихся,

подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

благе человека любит, Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Бог показал Еси воду, вино, пришедшую в Египте, реке приложивый владыка в кров, и мертвое воскресил Еси, знамение сия второе скончав. Слава спасе несказанному твоему совету, слава источанию.

Все едно и сердце благое, и все не подаст. Всех же возьмись, я убиен, и от раны болезни скончал. Прощение грехов даруй, и блаженную покоение сотвори. Исполни нас вся жертва веры, надежды, любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие. Друг к другу любовь обнови в мирах своих, а под едиными усты, единым сердцем. Исповемся Тебе, единому Богу, Троице славе. Ты боишься заступления и победы спасению побающим на Тебя, Тебя славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

Найди славу, славу, претерп, слой, великолепно, помилуй, Господи, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.

0: Паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И мудрость.
2: Всяко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

0: Петра Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиева Лавра, Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященника Кирилла, епископа Сергия Потасского Дмитровского, с братьев святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Пред ротами единородного Сына Твоего, с ним же благословенный Си, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.

ради Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа, будет со всеми вами.

Печать я все, сияю с кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многих изливаемая во оставление грехов.

своим, теперь предоставься во всех и за всех.

изрядно о Пресвятейте, Пречистие, Преблагословение, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

Первый в помине Господи великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие Сергия Лавры священно-архимандрита, и господина нашего пресвященника Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жедарно святых в их церквам, и в мире целых, честных, здравых, долгодействующих, правоправящих, слово Твоя истины.

0: Каждом единию с единим сердцем славить и воспевать и пречистое великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: И да будут милости и великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

по Твоей царствой, милой славы, Отца и Сына и Святого Духа, и не пресвятого и не любовь.

Благодать Твою и щедротой мельчалоголюбием единородного Сына Твоего, с них же благословенней Сито Пресвятым и Благим, и же выбирающим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.

0: Хотя есть и человечий тех,
1: но вовыше страх, наступи до нее больше слов Божий. Божественный же пиях, в обновлении теле при месяцах и царь, а на дерзах, таинственной прашния, прежде причастный, страшный жертвы, но отворяющий на тело благодушно, сим помолюсь о образом сотресвету, Владыка Господи Иисусе Христе Божий нам, Источники жизни и свет, все отвари, видимо, невидимые свидетели безначального Отца, Святослушный свидетель безначального, при многие ради лавы, если последний не хочет, полнись и размыси, погибайся за ныне благодарным за нравы, и Твоей крови обновили разбившую духов естество наше, сам бессмертный царевни, и мои вечного покаяния, преклонив Духа Твоим верующим, поколу мою, согреши, Бог Господи, если грешить на небо, и пред Тобой не изгорской, возлейся на высоту славы Твоей, я прогневу Твою главу, Твою заповеди, приступи бы не послушать Твою повеление. Но Ты, Господи, не хлопился и долго терпелив и много не хлопил, где предал и себя прогибнуть и себе заботим, и ты же был старше нас и да обращен. Ты поехал и си человек, и лучше здоров, и ты не обращен, и ты же смерти прежде, и ты не обращен. Не больше, чтобы Владыка со славе Твоей руку убить, не же поговоришь о погибели человечества, но больше, чтобы всем спастись и в разум истину прийти. Тем же я, Саши, не достойны из небе всей земли, сия приобретенной жизни всего себе повинов легко и спасти по работе. И Твой оскверник образ, сотворение и создание Твоей духа, отчаивая свой дом, посылая Твоя, на Твоей же дерзая безвредная, благоугодие прихожу в книге Куба и Вене, человека лучше Господи, яко на путницу, яко Господника, яко на паря, яко Куба. И возьми мое тяжкое время грехов, и земли мира и немощи человеческих христиане, нуждающиеся в их обвинении, себе призываю и Куба воеваю, и пришли призвать и праведные на грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти, губы, научи меня совершать и святыми на страсти Твоих, якобы чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля среди миссия святому телу Твоему и крови имею Тебе во мне живущие пребывающие, со Отцем и святым Твоим Духом я и Господи Иисусе Христе Божьему, и да не в суды будет причастник нечистых и животворящих тайн Твоих, и же да не очень буду душею жить, телом, а ты же не достойни тех причащаться, но дашь мне даже до помощника моего и рука меня осужденно воспринимать и часть святым твоим рукам, когда общение на пути живота вечно, и во благоприятен ответ на страшном судище твоем, якобы я со всеми избранными твоими общих буду непленных твоих глав, я же упакова ты себе грешу для Господа. В них же преброславлен и сего веки. Аминь. Владыка Божий мой, вем я кремись достоин, ниже доволен ты прокоп, ниже права души моей язвы, ниже весь пустый пался, если не имаше во мне место достойно, я же главу поклоните. Но я, кажа, с высоты на осраде, смирились и себе смирись, и ныне смирение моему. И я, когда восприял, и себе в те перевязки, бесновесно, защитится восприми, и ясно, бесновесные мои души и воскверненные мои тело вниз. И я, кажа, ныне удостоили сидеть и спечерять и согрешники к тому сыну на прокаженного. Так и изволи внести в дом смиренной моей души прокаженной грешной. И я, кажа, не отвинул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе сердцу милосердия, сия мне грешными прикасаться. И я, кажа, не возмущался еси скверной белости, нечистницы, вымышленка, ниже моих возмущайся, сверху полностью нечистых перевернувшихся, нечистых стены скверного и нечистейшего моего языка. Надо будет мне умыть пресвятаго Твоего тела и сестры Твоя кровь, и повинуйся по очищению, просвещению, здравии, смирению моей души и тела, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, во отмане и воспламение славы моего и духа Божьего. да не наносит царя и сообщения своего отмысли на голову свою владыку. Тем же молюсь и тебе, яко единицы и свят, владыку. Освети мои души и тело, ум и сердце, чревеса и кровь, и циклами обновивка, и страх, и помни всех, и освящение Твое, и отъемлемо от меня сотвори, и будем и помогут и заступим. Окормляй в мире живот мой, сводобляй мя, и весной Тебе предстояние со судьбами Твоими. Молитвами и молюми пречистой Твоей Матери, небесчисленных Твоих служителей, пречистой силы всех святых, от века Тебе плаву обладимую камню. Единый чистый, нетленный, Господи, за неизреченную милость человека любви нам. Наше все воскресенье и священие очистых и девственных крови, памяти, славу Твоего Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущего Христе, Иисусе, Твоему Христе Божию и мире и силу, Твоим восприятием животворящие спасительные страдания воспринимаем, крест, гвозди, копие, свет, и пиши моя душа, длинная страсть, объявлением Твоей Матери приняли царствие, покрепи мое благими помыслами, лукавое советование, лукавство, муки разорительное. Предневным Твоим и живоносным воскресением Пашего Праотца, восставили, восставили от него, пополшилося в образы непокаяния, предлагаю, преславным Твоим вознесением, плотское обожили восприятие, сиедесным Отца сидением, почты, что за двумя причастием, святых Твоих дарки, стучая, спасаемым, помогите, цените и утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, содержимые, приятели, что и мне покажи, какого пришествия. Хотя и паки книги, сидите в теле, не правду, поговори мне, усвести, когда Господь, судью и создателю моего, со всеми святыми Твоих, и бесконечно славословию восливать тебя, с обезначанием Твоим Отцем и Пресвятым и Богим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, иди не имея власть человеком оставляться в них, я как главный человек, а другой, прежде моя, вся, ведение, неведение, как еще не сподобим я не осужденно причиститесь о божественном Боге славы и причистых и животворящих твоих тайных тяжестных на них приложений грехов, нового очищения, освящения, обручения будущего живота и царствия, стены и помощи возражения сопротивы, во истребление многих моих согрешений, ты мои сегодня и людей, щедротный человек по любви, и тебе славу посылаем за Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вен, Господи, яко не застроник, не чищаешься, не чистыми Твоего тела, и честные Твои кровь, и повинен есть мысль Тебе, я, и Ты ее не рассуждаю. Тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзают, но на Тебе речи мой, еды мой, плоти, влияния, как во мне пребывает и ясное. Умилосердие сего, Господи, не обличи меня грешного, да сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая во исцеление, очищение, просвещение, сохранение и спасение, во освящение души и тела, во огнание всякого мечтания, лукавого потеряния, действия дьявольского, мысли него вне всех моих действий и моего, дерзновение и любовь явно в Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства во исполнение заповеди, в Духа Святаго общение на пути живота вечно, во ответ благоприятие на страшном судище Твоем и в суд или во осуждение. От скверны пусти на крестное сердце от души, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, не прези моих, не словесный же образован, не бескуте, дам вдохновенно глаголы тияка, Христе мой, Батя мне, научи меня, что мне подобает пройти к глаголу, согреши Батя, блудница, я же убедил тебя питающим, мир, купивший прежде, дерзость не помазать, и твои ноги Бога моего, владыки и приставников, Яко же помню, окинули си пришедшие от сердца, и же меня возвышайся слов, твои же ми подашь ноги, держать и целовать, и своими следствия я бы многоценным миром, сия дерзостно помазать, а мы имя слезами во имя Тебя и не слове оставим и грешение мое и прощение не пока. Весь и зон множество, весь и стука моя, и ясность речи моя, но и веру весь и произволение из речи безликах не слышащи. Не таится Тебе, Боже мой, Отче мой, Избавитель мой, ни же капли слезы, ни же капли чаш нет, не соделанное мое вынести порчу твои, низе же Твоей пищи, содеянное написано Тебе, Сын. Видишь, смирение Твое, вижу, мои ливы, великий взял, ставит и Божий царство. Да чистым сердцем прикрепит Твои мысли, душе, сокрушенно, не смертным Твоим, не чистым всем, чистым Твоим. И не же оживляются, и обожают

0: имени Твоей, о благодати Твоего Царства присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, благодетель. И так, осего жития, еще до надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, бесконечной слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную, ибо есть истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже, наше Тебя поет, Тебя тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Создателю всех, благодарю Тебя всех тяжем, и сиподу благих, о причащении причистых, и животворящих Твоих таист, молю, убо Тебя блажает человека любче. Сохрани меня под кровом Твоим и в сене крыло Твоей, и даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь Твоих по оставлению грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаю, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же мир благодарение, сия в радость, здравие, усилие, страшное же второе пришествие Твое, Господи, мя грешного стать, одесную славы Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя, я душа надежда, покрою прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, я, Господа, веломя и все недостойного причастника в эти причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник смерти, родшая, животвори меня умершенного грехов. Я же милости Бога Бога, любо благоотробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание, пленение помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примать и часть святынь, не примать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние, исповедание, во ежепетие и славить и тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный и си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеть очи мои спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, высиявши благодать вселенную, просвети несребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам, смиренно мудрее, показану Твоими словеси, наказуя очи Иоанне, златоусти, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялись и божественной благодать, и Твоими устами вся учиша поклоняйтесь, Троице единому Богу Иоанне, златоусти всеблажений преподобней, достойно хвалим Тебя, Исибо наставник, яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласи, но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих тих, ускори на молитву и подчися на умоление предстательствующих присно Богородицы, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, серафим, без исления, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаю.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыку, благослови.
1: Святый Зверь, Христос Истинный Бог наш, молитвы причистые, Отца и Матерь, и Отца, Дивого Святого Отца нашего Яда, а в Египте, Польска, Златоуста,

0: всех святых, помилуй ты спасет нас, яко Бог и человека любишь, Христос воскресе.
1: Христос воскресе.
0: Христос воскресе.

0: Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ, Иисущим во гробе к живот даровав. Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ, Иисущим во гробе к живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое и плоть моя возрадовастися в Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положить тенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой. Блаженни живущие в дому Твоем веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление у Тебе, восхождение в сердце Своем положи, Твою доль плачевную место и же положи, его благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Боже Яковль, защитничай наш вещь Божий, призви на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворик Твоих паче тысяч, и с воли приметайтеся в дому Бога моего паче, ниже житими в селении грешничи, яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Боговолил иси, Господи, землю Твою, возвратил иси плен Якова, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси все грехи, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогневающийся на ныли простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, живишь и мы. И люди Твои возвеселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышь, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Свои, на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость истина святостася, правда и мир обобызастася, истина от земли воссия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое услышимя, яко нищий убог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есмь, Спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе возву весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою во мне глаз умоления моего. День скорби моей возва к Тебе, яко услышал Мессии. Не есть подобен Тебе в базе, Господи, не есть по делам Твоим. Все языцы елики сотворилси, приидут и поклонятся пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко вели, если Ты творяй чудеса, Ты есть и Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем им прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, избавися душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на мей сон державный, заскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истины, презри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии, сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами, яко всем спасиво запилыси, жаждой да грядет ко мне и допиет, источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Земна гаса напоя составив и почести страдальче, пред мучителем мстивым царем Христа Бога суща, исповедуйся, и того ради много страдания подъявуйся славне, тем прекрасным победы венцем увязывался иси от царя всех царствующего, с небесными вои светло приукрашен, предстоя тому Савва, моли да спасет души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И жена с ради рождейся от девы, и распятие претерпев боги, и спровергей смертью смерть, и воскресенье являяко Бог, не презри я создавайся рукою Твоею, яви человека любя Твоей милостиве, прими родшую Тебя Богородицу, молящийся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному предполагающемуся всех творчий Владыка, предстоящим Голгофе Христе Божий, придите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верно вопием, щедроты Твоя даруй нам, Ты бо еси источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемый Своими Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведной любя и грешной милой, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в часе молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всякие скорби, зовы болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да поучениями их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без тления Богослову Родчию, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благословим.
1: Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй ны.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вот же на животворящем древе висе, богоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью, смерть одушилась, и очисти нас, грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бо и беззаконного хам, и несть мы достойны возвести часа наша, и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко истязоша в суете дней наши, измени нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце и Благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и держи из всех веселящихся жилище, Ты бо еси воистину истинное веселье и радость, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе к живот даровав. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, взвеличился и сизело, во исповедание велепо то облегся си, одеяйся светом, яко ризою, простирай небо, яко кожу, покрывай водами превыспрение свое, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на криву ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основай землю на тверди, я не преклонится век века, бездна, яко риза, одеяния на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от гласа грома твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, место и расновалось им. Предел положилось, и Боже не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылай источники в дебрях, посреди гор пойдут воды. Напаяются звери сильные, ждут анагри в жажду свою. На ты птицы небесные привитаются среди камени и дадят квас. Напояй город превыспленник своих, от плода дел твоих насытится земля. Прозябай траву скотом и злак на службу человеком. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древо польское кедры ливанские, их же и насадил, там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце поздно запад свой, положил сеть мой бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Восия солнце и собравшись, и вожек своих лягут, и изыдет человек на дело свои, на дело не свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнится земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там и годих же не числа. Животное малое с великими, там и корабли приплавают, змеи сии Боже создалось, и ругатися ему. Всяк тебе чают, дать и пищу ему благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку. Всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лица возметутся, от имиши дух их исчезнут, и в печь свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки. Возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя трястися, прикасаясь к горам дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюся Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душа моя Господа, солнце поздно запад свой, положил и седьмой бысь ночь, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вон, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем прийти люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возле начальствующих, учащих и учащихся,

0: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Вас первый, Господи, возвать тебя.

Господи, храни неуслов моим и дверь ограждения уснов моих. Не уклони сердце мое в свое сало каской, не вчевать и вины о грехах, в человеке, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными. Накажет меня праведник милости, обличит меня, или же грешного, да не намастит главы мои я. Я трещи, и молитва моя во благоволениях, их пожертвовавши приками не суди их. Услышится глаголи мои, якобы смогоши, яко долще земли просились, и на земли расточившися гостях приазе. Я как тебе, Господи, Господи, отче мой, на тебя уповахнет ими душу мою. Сохрани меня от сети, и уже составившими от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свои грешницы, един есть мозгу, ниже приду. Гласом им, Господа, возвах, гласом им, Господа, помолимся. Пролью пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Внигдающий сзади от меня духу моему, и ты познал из стези моя. На пути всем по нему же хожда, крыша сеть мне. Смотря в эти свои взгляды, и небес знай меня. Погибли бедство от меня, и несть взыскай душу мою. Возвах тебе, Господи, рех, ты все упование мое, часть моей си на земле живых. Звони моление моему, яко смирился зело, избави меня от гонящих меня, погребившися бачи меня, изведи ты мне со душу мою, исповедуй се имени Твоему, меня ждут праведни, садонья же воздайся мне, из глубины возвах Тебя, Господи, Господи, услыши глас мой.

Просит отдающего Бога всем нелицеприемник и не поношающего и дастся ему. Да просит же, первый ничто и сумняйся, сумняйся по Богу.

не в то же искушаем да глаголит, яко от Бога искушаем есть. Бог понесть искуситель злым, не искушает же то никакого же. Каждый же искушается от своей похоти, влеком и прельщает. Та же похоть зачаще рождает грех, грех же содеянный рождает смерть. Не льститесь, братья моя возлюбленная, всякое я не благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца Света, у Него же есть применение или приложение стей, воскотень.

Именно, да будет вся человек скоро услышать, и косин во плоть, и косин во гнев, гнев мужа правды Божия не соделывает, всего ради отложив всякую скверну, избыток злобы, кротости примите, сожденное слово, могущее спасти души ваши. Бывайте же творцы слова, а не то, чью слышите ли, крещающий себе самих, за не ащих, то есть слышите слова, а не творец, таковы уподобися мужу, смотрящую лице.

пение своим будет, аще кто мнится, верен быть в вас, и не обуздывает языка своего, но льстит сердце свое, сего суетна есть вера. Верна почиста и не скверна пред Богом, и Отцем сия есть, еже посещати сирых и вдовиц в скорбях их, и не скверна себе блюсти.

Уж злат перси носяв виды светы, в ней же и нищ пуди одежды, и возгретена носящка призу свету, и речете ему, и сядете добре, и нищ.

Ваще не прелюбый сотворивший, убиешь же, был еси преступник закона. Так оглаголите и так отворите, яко законом свободным хотящий суд.

0: Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Спаси, Господи, вечер всей без греха сохранитеся нам. Благословенный си, Господи, Боже, Отец наших, и хвали, прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милостивая на нас, яко же уповаха на Тя. Благословенный си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенный си, Владыка, возьми мя оправданием Твоим. Благословенный си, святый, просвети мя оправданием Твоим. Господи, милостивая во век, дело руку Твоей в непредри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и прежде.

Як увидишь то, очевидно, и спасение Твое, я же если уготов пред лицем всех людей, свет откровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, даже на дне.

Господи, усним отвердишь и устало возвестил славу Твою. Господи, что все умножишь остужающими, мнозе восстают на мир, мнозе глаголят души мы, не спасение ему, в годе его. Ты же, Господи, заступник Твой, си, славу мою вознеся, главу мою. Глаза нам, то Господа, воззвал, кто услышим от горы святые свои. Аз уснув и спал, поставь его Господь, заступит меня, не убоюсь, от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, как Ты поразилась, и все враждующие, мясу и зубы грешников сокрушила и си. Господни, спасительные люди, в Твоих благословение Твое, аз уснув и спал, поставь его Господь, заступит меня. Господи, на нее расти Твою, обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоим зошивом не утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех мои, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, ко время тяжкое тяготеше на мне, восмердешися в нише раны мои от лица безумия моего, вострадав и стыкокся до конца весь день святой ухождал, яко лядвое мое дополнившееся поругание, несть исцеление в плоти моей, озлоблен был и смирився до зела руках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое смятися, оставай мне силы мои, свет очи мои, и Той не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься, и старшие ближние мои отдалече меня старша. И нуждах усе ищущие, души мои ищущие, зла мне глаголуху, суетный, льстивный, без них поучах усе. А же, как глух не слышав, и я к ним не отверзаю у своих. И Бог, яко человек, не слыша, и не мы его из тех своих обличений, яко на Тебе, Господи, уповах, то услышишь, и Господи, Боже мой. Яко ревно никогда порадует мне себя вразимый, никогда подвижайтесь ногам, и на мебель речи ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть, выну, яко беззаконию вас возвещу, и попекуся агрессии моей. Врази же мои животы, укрепившись почвами, не умножившись сильными видящими без правды, воздающими злое возблагое, благоху меня за негоня, благостыню не оставай меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Возьми в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставай меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, ожидай Тебе душа моя, коль множится у Тебя плод моей земли, пусть и непроходней, и безводней. Такого святим явився Тебе, и видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче животу с ним, и похвалите Тя. Так и благословлю Тебя в животе моем, и имени Твоим воздержу руце мои, яко от тука и мости, да исполнится душа моя. И устам радости восхвалят Тя уста мои, а щепами ногти на постели мои, на утренних поучався в Тя. Яко было си помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуюся. Прихве душа моя, по Тебе меня же прият, десница Твоя. Те же в свою скажу душу мою, внедут в преисподней земли, предадется в руке оружие, части или самобуду. Царь же возвеселится, Бозе похвалится всех хриды, семьяка заградишься уста глаголющих неправедная. На утренних получился в тех, кто был сих помощник мой, крови крылу Твою возрадуюся. Прихве душа моя, по Тебе меня же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвав и в ночи пред Тобою. Да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зову душа моя, живот молодым и ближешься. Применят Бог снисходящими в рог, Бог, яко человек без помощи, мир по свободь. Яко язви не искащие в гробе, уже не помянулась и к тому идти, от руки Твоей отрядовения выше. Положишь имя в рове преисподних, темных и сей несмертней. На мне утвердися ярость Твоя, вся волна Твоя навелась и на мя. Ударилась и знамя Твоя, как меня положишь имя, мир за себе предан духом не освеждал. Отче мой, изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день воздев к Тебе руцы мои. И да мир Твоими творишь и чудеса, и врачи воскресят, и исповерятся Тебе. И да повесят в гробе милость Твою, истину Твою в погибели. И да познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя земли забвений. Я с Тебе, Господи, воззвав ко утро молитву мою претворит Тя. Скую, Господи, отреешь, и душу мою отвращаешь, и лице Твое от меня, нищие, спас и в трудях от юности мои я. Вознежися, смирився из немогов, на мне приедушь и гневе Твои, и устрашение Твое возмутишь имя. Обыдушь имя, кого дай, весь день одержавшими в купе.
удалилось от меня друга искреннего из дамы твоих пострастей. Господи Боже, спасение моего в дни возвах в ночи пред Тобою, да вниз пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и все внутреннее моими святое Его, благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающих все беззаконие Твое, исцеляющих все недуги Твое, избавляющего от остыния животных, венчающих Ты милостью и щедротами, исполняющего во благих желаний Твое в новице, на юность Твоя, творя милостыни Господню, судьбу всем обидимым, сказав пути своему и силу, сыновому Израилю, хотение свое, щедрый милости Господь, Духу терпеливо много милости, не до конца прогневается, не живо век враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь, милость свою на боящихся Его. Велико стоят восточцы от запад, ударил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сына, ущедрый Господь, боящихся Его. Яко той позна создание наше поминок, капец здесь мы. Человек, яко трава от дни Его, яко свет сильный такого цветет, яко дух против ним и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда бы на своих сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе, Готово престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, слышу, слышите голословец Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою в душе моления мои, воистине Твою услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всех живых, как бы нам враг душу мой, смирил я землю живот мой, посадил меня стен на всякий мир Твой, век уныв во мне, дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянул мне древний, поучився во всех делях Твоих творениях, руку Твою поучался, воздев Тебе руки моя душа моя, на земле безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподобляйся нисходящим в рук. Слышал, сотвори мне за утро, милость Твою, когда Тебе уповал. Скажи мне, Господи, будь, вон же пойду, я к Тебе взял душу мою. Изми меня от врага моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, как Ты есть и Бог мой. Дух Твой благий настает мне на землю, право имени Твоего роди, Господи, живейшим и правдой Твоим. Изведешь от печали душу мою, милости Твоей потребишь, враги мои, погубишь все стужающие души моей. Яко отрад Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий достает мне землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя.

Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, стоящего в храме Господне во дворе Дома Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избрал себе Господь Израилем достояние себе. Яко вас познак, яко вели Господь и Господь наш над всеми Боги. Вся и лика восхоте Господь сотвори на небеси, на земле, в морях и во всех бездных. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветру от сокровищ своих, иже порази первенца египетские от человека до скота, посла знамения чудеса посреди тебе Египте на фараоны, на все рабы его, иже порази языки многие, сби цари крепкие, Сиона царя Морийского, Иога царя Васанского, все царствие Хананское. И дайте землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое во век, и память Твоя в рот и рот. Яко судите иметь Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык сребру и злато дела рук человеческих. Уста ему ты не возглаголят, очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, нежебо есть дух постех их. Подобнее им да будут творящие я и все надеющиеся на Ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, бояющиеся Господа благословите Господа, благословен Господь из Сиона живого Иерусалиме. Исповедайтесь Господи веку благ, яко век милости Его. Исповедайтесь Богу богов, яко век милости Его. Исповедуйтесь, Господи, ве Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велитиному, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велитиному.

поразившему Египта с первенца его, яковек милости го, и изведшему Израиля от следых, яковек милости го, рукой крепкой мышцы высокой, яковек милости го, раздельшему черемное море в разделении, яковек милости го, и проведшему Израиля посреди его, яковек милости го, и стряшего фараона и силу его море черемное, яковек милости го, проведшему люди своя в пустыне, яковек милости го, поразившему цари бели, яковек милости го, и убившему цари крепкий, яковек милости го, Сиона царя Аморийска, яковек милости го, и Ога царя Васанска, яковек милости го, и давшему

избавил, ны есть от врагов наших, яковек милости го. Дай пищу всякой плоти, яковек милости го. Исповедуйтесь Богу небесному, яковек милости го. На реках Вавилонских, там и седоком, и плакахом, негда помянуте нам Сиона, на вербе посреди его обесих и мурганы наши, яко там и вопросишены пленшие нас, условися в песни, и вечи нас в пении, воспойте нам от песни сионские, как и воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалим, и забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сына Едомские, в день Иерусалим глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилоне окаянное, блаженный же воздаст тебе воздаяние твое, же воздавайся нам. Блажен.

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелом воспою Тебе. Як услышалася вся глагола уст моих, поклонюсь ко храму святого Твоему, исповемся имени Твоему, о милости Твоей, истине Твоей. Як возвеличивайся над всеми имя Твое святое, в ближайший день призову Тебя, скоро услыши мя, умножи мя в душе моей силой Твоею. Да исповедится Тебе, Господи, все цари земства, як услышишь вся глагола уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, як увели славу Господня, яко высок Господь и смиренное презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скоби живиши мя, на дне враг мой простерлась и рук Твои, спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня и познал меня, Ты позналось оседание мое, восстание мое. Ты разумелось помышление мое издалеча, стезю мое и уже мое Ты иси, следовало вся пути моя, провидел иси. Яко несть учти в языце моем, все, Господи, Ты позналось и вся последние древние. Ты создалось имя и положилось и на мне руку Твою. Удивися разум Твоем мне, утвердись, не возмогу к нему. Кама пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кама бежу. Аще взыду на небо Ты там и си, аще сниду в ад там и си. Аще возьму крылья мои, раны и вселюсь в последних море. И там оба рука Твоя наставит меня, удержи пятесница Твоя. И реки до тьма поберет меня, ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится у Тебе, ночь, яко день просветится. Яко тьма я, так и свет и я. Яко Ты создалась утроба моя, восприял меня и чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился и сие чудо, дела Твои, душа моя знает дело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой преисподник земли. Несоделанное мое видости очи Твои, в книзе Твоей все напишутся, в днях созижутся, и никто же в них. Мне же зело честь, бывший друзья Твои, Боже, зело утвердившись в владычестве их, и зачту их, и паче песка умножится, мостах ищи есть с Тобою. Аще избиеши грешники, Боже, мужи крови, уклонитесь от меня. Яко ревниве исте помышления примут суету грады Твоя. Не ненавидящий ли Тебя, Господи, возненавидях и образях Твоих и стая, совершенную ненавистью возненавидях я во враги вышими, искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, и стяжи мя, разумей стези моя, и вишь тячий путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедно избави мя. И же помыслишь и неправду в сердце, весь день уполчав убрани, и застришь язык свой, яко змин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничего, человек неправедный, изми мя, и же помыслишь и запятие стопы моя. С крыши гордей сеть мне, и уже припяши сеть тугаму моим, при стези соблазны положишь мне. Грех, Господи, ви Бог мой, если Ты внуши, Господи, глаз моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенилась над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешника. Помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружений, труд у стен их покрытья, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят в исцеление. По знаке, как сотворит Господь суд нищим и местью Богим, обаче праведнее исповедится имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим.

во веки веков. Аминь. Господи, воззвав Тебе, услышами, а вон ми гласа моления моего, нигда воззвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, як укатила пред Тобою, воздеяние руку моей жертвы вечерние. Положи, Господи, хранение устов моим и дверь ограждения устав Твоих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не вщевайте вины в гресе. С человеки, делающими беззаконие, не сочтутся избранными их. Накажет мне праведник милости и обличит меня, елей же грешного да не намасит главы мои я. Яко ищи и молитва моя во благоволениях их, пожертвовавши при камени суди их. Услышится глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседися на земле, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповакнет ими душу мою. Сохрани меня от сети, и же заставишь ими от соблазн, делающий беззаконие. Падут во мреже свои грешницы, и Денис Моздоди же приду. Гласом им ко Господу возвал, гласом им ко Господу помолихся. Пролью пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. В них дай исчезать от меня духу моему, и ты позналась и стези моя. На пути всем по нему же хождак с крыши сеть мне. Смотря по десну и взглядах, и не безнай мне, погиби бегство от меня, изыскай душу мою. Воззвав Тебе, Господи, рехты, если упование моя часть моей, си на земле живых. Вон мне моление мое, яко смирихся зелом. Избави меня от гонящих меня, яко укрепишися паче мне. Изведи из темницы душу мою, исповедайтесь имени Твоему. Меня ждут праведницы, дождь же, воздайся мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть в земле живот мой, посадил месть в темных, как у мертвого века, и уныв во мне дух мой, во мне смятейся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздей к Тебе руцы мои, душа моя, по земле безводной Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и подумайся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповав. Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от рак мой, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня правдою Твоей, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубившись остужающие души мои, яко ас раб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на поучение, персты мои на брань, милость моя, прибежище мое, заступник мой, и избавитель мой, защититель мой, на него уповав, повинны люди мои подмя. Господи, что есть человек, как и познался Иси ему, или сын человеч, как вменяешь его? Человек в суете уподобись, одни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам, и воздымятся. Блесни, мол, не роженешия, после стрелы твоей сметешия. Пошли руку твою с высоты, изми мя, избави мя от вод многих из руки сынов чуждих. Их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтыре десятиструнным пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя, изми мя из руки сынов чуждих. Их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Их же сына век, яко на восаждение водружен в юности своей, черех удобрен и приукрашен, яко подобие храма, хранилищ их исполнено, отрыгающе от всего всея, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, волове их толсте, не спадение плоту ниже прохода, ниже вопля стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть блажения люди, им же Господь Бог их. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, благословлю имя Твое веки век века. На всяк день благословлю Тебя, восхвалю имя Твое веки век века. Велик Господь и хвален зело, и величу Его не с конца. Рот и рот восхвалят дела Твои, силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей возглаголют, и чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдой Твоей возрадуются. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь всяческими щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, все дела Твои, преподобни Твои, да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновым человеческим силу Твою, славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех совестях своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь все неспадающие, выставляет все несдержанные. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь эту руку Твою, исполняешь и всякое животное боговоление. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине, волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь все любящие Его, и все грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя святое Его в веки век века.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвали, душа моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, дон, где же есть, не надейтесь на князи, на сыны человеческие, них же не спасение. И изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнутся помышления его. Блажен ему же Бог, Яковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яжа в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет, и путь грешных погубит. Воцарися, Господь, вовек, Бог твой сегодня в рот и рот. Хвалите Господа, и ко благ псалом Богови нашему, да усводится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем, и безуя сокрушений, и считая множество звезд и всемимина на нарицай. Велик Господь нашей велик крепости, и разума его не исчисла. Приемлей кроткий Господь, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, в исповедании, пойте Богови нашему гусли, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человекам, дающему скотом пищу и хиптенцам в радом и призывающим его. Не в силе констей восхочет, ни же в истях мужеских боговолит. Боговолит Господь боящихся его, уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, яко укрепи верей врат твоих, благослови сына твоя в тебе. Полагай пределы твоего мира, и тука пшенично насыщай тебя. Посылай слово своей земли, до скорости течет слово его, дающего снег свой, яко воду мгу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлеб и против лица мраза его, кто постоит. После слова своей истает я, хнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое, яково оправдание судьбы своей Израилеви, не сотвори, так и всякому языку и судьбы своей не явим. Слава Отцу и

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода, и же превыше небес. Да восхвалит имя Господне, Которое речей выше, то и повелей создавшийся, постави я веки век века повеление положение мимо иди. Хвалите Господа от земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, говодь, дух бурен, творящий слово Его, горы, все холми, древоподоносные, все кедри, звери, все скоти, гади, птицы пернаты, цари, земсти, все люди, князи, все судьи, земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалит имя Господне, яко вознесеся имя Того единого, исповедание Его на земле и на небесе, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи и песнь новую хваленье Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль сотворшим Его, и сыны веселения возрадуются о царе своем, да восхвалит имя Его в лице, в тимпане и псалтыри, да поют Ему, яко благоволит Господь людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалится преподобнее во славе и возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях и мечей в бою острые в руках их, сотворите отомщение в языцах обличания в людях, связать и царих путы и славных ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтыре гусли, хвалите Его в тимпане лицах, хвалите Его во струнах иргане, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание дохвалит Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, миром Господу помолимся! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью! Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу

святых апостолов и евангелистов Марка, и чтим болезни и

שלא יהיה פה ילד אחד.

Господень их 70 ученик своих, и посла их по двема пред лицем своим, во всяк град и место уже хотяще, сам идти им, глаголыши же к ним, жатва убо много, делателей же мало. Молитесь убо Господину жатве, да изведет делателей на жатву свою. Идите, сиас, посылаю яко ансы посреди волков, не носите влагалища, ни пиры, ни сапоги, никого же на пути целуйте. Боже,

достоин боездевателем мзды своя, не приходите из дома в дом, и Божий аще град входите и приемлют ви, едите предлагаемое вам, исцелите недужные и же суть в нем, и глаголите им, приближися на ви Царствие Божие, Божий аще град входите,

паче сіє ведіте, яко приближися на ви царстві Божіє. Глаголь вам, яко содомлянам день той отраднее будет ниже граду того. Горе тебе, Коразине, горе тебе, Вифсаиду, якаще в Тире и Сидоне выше силы были бывшие в Аю, древле упово в летище и петь.

благослови достояние Твое, посети мир Твой, милуй сие щедротами, возвыси род христиан православный, и не спасены милости Твоя богатые, молитвами и всепречистой Владычице нашей Богородицы и Пресвятой Марии, силы чесна Твоя жертвящего Христа, пристанище честных небес и сил Господы, честного славного пророка, притечи Мессителя Иоанна, святых славных и святых апостолов, и живой святых отец наши, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живой святых отца нашего Николая, архиепископа Великийский Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла Учителя Словенских, святых равноапостольных Великого князя Владимира и Великих княгини Ольги, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первого святителя Московских, Петра, Петроса, Алексея, Иония, Сатана, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополита Московского,

Свята Ты, великомученика Федора Стратилата, и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царцы и страстотельцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Юпио,

наши братские чудотворцы, преподобный Зосимий Саватий Соловецкий, преподобного Иева Игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, все святые Церкви Руси просиявшие, святые

Богоявлением, единородной от Твоего Сына, и благословенности, со пресвятыми благим и жутарящим Твоим Духом, ныне и присутствием.

0: Боже наш, слава Тебе, языце восплещите, евреи восплачете, животодавец Бог Христос, уза адова расторжи, мертвые воскреси, и недуги исцели словом, все есть Бог наш, давы жизнь верующим во имя Его.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хлебы благословил Иси, рыбу умножил Иси, непостижимый Божий, и люди насытил Иси независно, и источник преснотекущий премудрость, жаждущим обещал Иси, Ты Иси спаси, Бог наш, давай живот верующим во имя Твое.
0: Святые апостоли, евангелисты Марка, моли Бога о нас, Марка Боговица восхваляя, призываю благодать Духа, якода вдохнув мне светло, отже нет неведения, и божественное богатство премудрости дарует.
1: Святые апостоли, евангелисты Марку, моли Бога о нас, Твоего богогласного светом просветив, спаси благодатным, в мир послал Еси Слове Божий, благих яко виновный Твое пришествие нам благовествующа.
0: Преподобный Отче наш Сильвестре, моли Бога о нас, подашь мне силу многомилостиве, Господи, песнь мне восхвалить и прославленного Тобою богоносного Отца Сильвестра, да будет мне предстатель пред непреступным величеством славы Твоей.
1: Преподобный Отче наш Сильвестре, моли Бога о нас, в терпении мнозе стяжевая душу свою, преподобный, слезами же орошая постелю свою, обрел еси невозмущаемое покоище Его же и нас, подобие Господь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, предзря Господа пред собою выну, и откути заповеди Его, не колиже уклоняйся. Обещался еси во исходе живота Твоего быть молитвенником, братья, сицевое обетование, пресно память.

0: И когда придя во святилище, яко же писано есть при половившемся законному празднику.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вот животворных источники отвязалась и церкви, аще кто жаждет усердно, да приходит и пиет, вопия блаже.
0: Святые апостоли и евангелисты Марко, моли Бога о нас, Тя ипостасную Христе премудрость проповеда, лучами Твоими озаряем, всему миру явшуюся владыку и жизнь дающую, и человеке просвещающего, угодник Твой славный Марк, человеколюбче.
1: Святые апостоли и евангелисты Марку, моли Бога о нас, трою прием Христе, премудрости преснотекущую, як река шумящие, земные напои богоразумие, светом конце являя Твое сущее истинно проречение, самовидец Твой Марк, человеколюбче.
0: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, заповедь Твою блести, повелевая преподобне, наказал еси заповедь приступившего, но прием сего покаяния, благосердие исцелил еси слепотствовавшего.
1: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, преподобному Сергию последствуя, и того житию подражая, пустыню возлюбил еси, там, а на камени веру утверждаяся помыслы Твоими, основал еси Бога благословенную обитель во спасение притекающих к ней.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зело многими напастьми и труждением отяготился еси в суетном бесе сем, множайше восприемлюше благая.

Nebo nenosi sami sebe.

0: Празднику законному преполовляющемуся всех творчий владык, как предстоящим глаголом Еси Христе Боже, придите, почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верного пием, щедроты Твоя даруй нам, Ты бы Еси источник жизни нашей.
1: Оледеневшую душу мою при грешении беззаконии, течениями Твоих кровей напои, покажи плодоносно добродетельми, Ты бы рекал Еси всем, еже приходите к Тебе Слове Божие, все святые воду нетления почерпати, живую же очищающую грехи поющих, славное и божественное Твое восстание, подай Я благий с высоты сшедшую воистину учеником Твоим духа крепость, Тебе, Бога ведущим, Ты бы Иси, источник жизни нашей я.
0: Подвигом добрым подвязался Иси преподобнее, душу Твою, яко жертву чистую и непорочную, Духу Святому принесла Иси, и по смерти Твоей стадо Твое духовное соблюдаешь, и в болезнях скоро посещаешь, тем же молим Тебя приблажение, слики преподобных моли Христа Бога, да спасет православные христианы и подаст людям в мире глубоцы устроитеся, да зовем Тебя, радуйся, Сильвестрий, иноком духовной пастырю и наставниче.
1: Светильник ногам Твоим, а положив и закон Господень, и свет стезям Твоим, сердце же утвердив и на камени веры, в ней же стоя и хвалясь упованием славы Божия, избегал и все житейские от ли преподобных, свету Царствия Божия управленцы, презирающе на ней моляся ко Господу, да обрящимся сынами света и Царствия Божия наследить и сподобимся.
0: На высоту ваше добро родители, Божественный Марк возгремел, если нам спасительных догмат великие тайны, Божественный проповедник быв, тем же верую Тебя молим приблажение, всякие скорби, согрешения, бед нас освободи.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, блаженство горнего взыскуя, и вся красная мира сего оставилась, и преподобнее чад Твоих духовных наказуя, яко вся мирская приходит, единожи пребывает, выну сокровище благочестия.
0: И ныне пресный во веки веков, аминь, при мудрости воду и жизни, источая мирове всех спаси, призываешь почерпсти спасение воды. Божественный был закон Твой прием, человек в себе угашает прелести угли, а тонут уже вовеки не в жажде, это не пристанет насыщение Твоего, Владыка, Царю Пренебесный. Всего ради славим державу Твою, Христе Боже, при грешении оставления просящей не спасла Тебя Бога.

0: прийти Мессия же Христос есть беззаконие, что не веруете Ему, все прииди и свидетельствуют, я же то и творит, воду вино сотвори, расслабленного словом стягну.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, растерзав смерти врата, силою Твоею пути жизни сказал Еси, бессмертие же дверя отверзал Еси, веруя зовущим, слава силе Твоей, Господи.
0: Святые апостоли, евангелисты Марку, моли Бога о нас, во всю землю вещание Твое изыди, в конце премудрой вселенной Твоих ясно глагол сила, Давидский светло проповедующий спасение наше и обновление.
1: Святые апостоли, евангелисты Марку, моли Бога о нас, явися, спаси, яко молния, апостол вселенней премудрый, истинно радость благовестуя благосиянием, светолитие просвещаем, во спасение наше и обновление.
0: Преподобный Отче наш Сильвестре, моли Бога о нас, сила Христова в Тебе открыся, преподобне, бесов бы изгоняешь, слепым зрение, глухим слышание, немощствующим исцеление подаешь.
1: Преподобный Отче наш Сильвестре, моли Бога о нас, благоухание мирами добродетелей и не воедином от благодатных дарований лишая всечестные Сильвестре, вемы, яко слики праведных, предстоишь и ныне пред престолом Господа Вседержителя и молящийся о нас, да наследницы будем жизни вечной.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, славим Отца, Сына и Святого Духа Бога, дарующего благодать святым Своим и тех молитвами избавляющего нас от людых обстояний.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всесвятая Мать и Дева, Спаса и Пресвятителя душ наших родшая, молися, да избавшися от тьмы греховной, сподоби всеслики святых, водворитеся в селе.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудесы упросилась апостолы Твоя, дивисы возвеличились все ученики, во всем мире прославив спаси наши, дав им царствие Твое.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, божественных праздников преполовления достигши совершенную божественную добродетель, обучитесь, опочимся, богомудрии.
0: Святые апостоли, евангелисты Марко, моли Бога о нас, ископал есть и сладость, благочестие, словес Твоих божественных тучу. Все долучами осеваем, явся благодатью, яви мысли много солнца, Марко, всеблажение благоприятнее.
1: Святые апостоли, евангелисты Марко, моли Бога о нас, из дому Господней источник исшел еси, и напояешь оледеневшие сердца струями богатно духовными. Плод вместо неплодствия приносите, уча апостоли.
0: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, о часы умными во вся дни живота Твоего, на Господа воскресшего взирай, в пустыне храм воскресения воздвигл еси, в нем же святые мощи Твои почивающие явственно преднописуют мертвенного телесе нашего во образ бессмертное слабое обличение.
1: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, князи, боляри, простецы, прихождаху к месту селения Твоего Сильвестрия, и от уст Твоих глагола наказания духовного в сладость слушаху.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пришедший иногда в пустыню пришедший, зрак Твой смирение и обощение исполню диви, и сего стяжалось яко первого от ученик Твоих.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, пренепорочная Дева, молитвами Твоими подашь нам из пустыни Сильвестра досточудного, святых добродетелей благоуханной.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вся содержай концы, вошел Иси Иисусе, и учил Иси во святилище народы Слову истины, празднику преполавляющийся, яко же Иоанн вопиет.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, отвергал Иси усне Твоей, Владыка, проповедал Иси мирове безлетного Отца и Всесвятого Духа, сродное обоих храня и по воплощении.
0: Святые апостоли, евангелисты Марку, моли Бога о нас, не сложил Иси бровь без законных, Господи, и до сождения гордые смирил Еси, апостола Твоего, показав победоносца силою Твоею, ибо крепость немощствующих и исправление.
1: Святые апостоли, евангелисты Марку, моли Бога о нас, Петр Тя, Верховный, славней, яви тайно научи Евангелие, списати честное, показав служителя Тя, божественное благодати, ибо нам, Богоразумие, свет простерл Еси.
0: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, море житейского три волнения отбег, в пустыню притекл Еси, и тихое пристанище обреты, в Бозе едином живот Твой полагал Еси, преподобнее.
1: Преподобнее Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, обет из речей единотверных, тих храм создать, и где же мощи Твоя святая почеваху, Его же и создал Еси тем же от бед и скорби, избавилось Его блажение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же иногда благочестивый храмоздатель избавлен быть молитвами Твоими от напастей, так и нас, верою притягающих, краса Твоей молитвами Твоими заступи от обдержащих нас зол.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, лютая плоти моей, я страсти утоли, Пресвятая Дева, и заблудшего мя, к тихому престолу.

0: Сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи,
0: помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Ты Боже, Царь мира и Спас душ нашего, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
2: С высоты прием благодать Духа, риторское плетение разрушилось и апостоле, языки вся уловив, Марко всеславнее Твоему владыцу привел еси, божественное проповедов Евангелие.
3: Верховного апостола ученик быв, с ним Христа, Сына Божия, проповедал еси на камени истину, утвердив лестью колеблющиеся, на нем же имени утвердив, души моя я исправи стопы, я ко добра же их сети избавься, непреткновенно славлю тебя, ты бо всех просветил еси Марко всемудрие, божественное проповедовал.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, плотски подрудился и сил упокоения всех, волю вжадался и си источнича чудес, воды просил и си воду жизни Иисусе возвещай.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, еды и тело Твое жив будет вовеки, и пия и кровь Твою Тебе прибудет спасему, и Ты в нем пребываешь, и воскресишь Его в последнее мгновение.
0: Святые апостоли, евангелисты Марку, моли Бога о нас, Боже, божественными блистания освещаем, возломлением тайного спасалаешь, зари видные лучи, Марко приблажение, слово бы проповедал, еси воплощаемое безлетное, хвального Отца в Бога и препрославленного.
1: Святые апостоли, евангелисты Марко, моли Бога о нас, благодетельными вседетелю, силами Бога гласного ученика, вооружив чудодейственника сего, совершил еси, недуги бы отгнай, язи исцелил еси, прихвального Тя проповедуя Бога и препрославленного.
0: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, изряден подвигоположник, был еси преподобнее, воду на раменах Твоих нося, и были единое вкушая, тем прославить, а благословенный Бог, Отец наш.
1: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, богомудрые глаголы, яко благоплодные семена восприяв в сердце свое, доблего Сергия возрастил я еси, Отче Сильвестр, в древо благосенолиственное, сего ради мнози притекших к Тебе, обретают под сенью благодати, я же в Тебе мир и спасение душевное.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аще многое зело тьмою объято бысть пустыня обнорская, на свет благочестия Твоего озарию и показать осветильника суща,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, придите, видите, люди, на престоле славы воспеваемого, от людей беззаконных хулимого, и видяще пойте во пророцах Мессию предреченного.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, премудрость Божия, приполовившуюся празднику, яко же писано есть, во святилище предстаю чаше, якова истину сей бяше Мессия Христос, им же спасение.
0: Святые апостоли, евангелисты Марко, моли Бога о нас, росшееся Слово от Отца прежде всех век, в естество человеческое облегшееся Христа, проповедал естеславне и вопиял вся дела Господня, Господа бойте и превозносите во все веки.
1: Святые апостоли, евангелисты Марко, моли Бога о нас, Петрову Марк, повинуясь премудрому учительству, премудре Писание, вообразился верным честное Евангелие вопиющим, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Преподобный Отче наш Сильвестре, моли Бога о нас, в вере божественне выну, утверждаяся, верую, яко столб непоколебимый стоя, храм во славу воскресшего Господа в пустыне обнорсти воздвигл еси, в нем же действием благодати Божией силы мнози содеявшися, и просвети святыня Господня показуя, яко ты, Отче преподобный Сильвестре, воистину был еси избранный сосуд благодати.

0: сицевых благ, яко бисера ищущая, притекаем к предстательству Твоему, преподобнее Отче Сильвестре.
1: Благослови им Отца и Сына и Святаго Духа Господа, силу и действом победителя смерти и ада, доблестно побеждал и вся сопротивные силы, выну славе и превознося Господа.
0: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, заступница рода христианского, к Тебе притекающе молимся, буди нам обуреваемым волною житейских попечений, покров и заступление, да благословим и превозносим.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, празднику преплавляющемуся иудейскому, вошелися спасимо во святилище Твое, и научалися всех, чудяхуся же иудеи, и откуда сей весь письменно не учився глаголаху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, прокаженное мое сердце очистив, и души мое я слове, очи просветив, и надре болезни мое я лежащей исправи, якоже расслабленного восставились и надре лежащего.
0: Святые апостоли Евангелисты Марка, моли Бога о нас, достиг источника неизреченно трисолнечного богоявления сияния, чистейшее наслаждающееся и яснейшее обожение, ежебачи ума, с ангела ликуя непрестанно приблажение.
1: Святые апостоли Евангелисты Марка, моли Бога о нас, предстоя же пред лицем Господним и дерзновение к Нему имея, молися, да и мы одержими лютыми грехи и напастьми многими, услышим. Слышим сладчайший глас Его, добрый рабе, благий и верный, внеди в радость Господа Твоего.
0: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, незримый людям в пустыне пребывал еси, с Богом невидимым духовне беседуя, Сильвестре блажение, тем и ангелоподобен был еси, сего ради Тя ублажаем.
1: Преподобный Отче наш Сильвестр, моли Бога о нас, яко постанолюбивая горлица в пустыню, обнорсти и всели, все стяжалось и неоскудное сокровище благодати, тая молитвами Твоими, преподобный Сильвестре, да сподобит и нас, все благие Бога.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вся умета в мене в Христа ради, Ему последовав небоязненно, в пустыне водворяйся, с Ним же и воцарился еси днесь преподобне, в обителях Отца Небесного.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, Богородица христианам, помощнице Твое предстательство, стяжавши раби Твои, благодарны Тебе вопием. Радуйся, Пречистая Богородица, Дева, и от всех нас бед молитвами Твоими избави, едино вскоре предстательствующая.

нужды, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши,

0: Саш, при мудрости небесной научився апостоле плетение витийское, числа звездословцев разорилось языком твоим, а Марко преславнее ученик быв Петров, миру проповедовал еси евангельское словесо.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в чертог Господа славы вошедшей, одежду и мою белену светом добродетеля и моли Христа Бога преподобнее, да дарует всем православным вере скончать живот свой и облечися в одежду нетления.
0: И ныне присно и во веки веков, аминь, чашу имея неистощимых даров, дашь мне почерпсти воду во оставление грехов, яко содержимесь

воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матерь, святых славных и всехвальных апостолов, святого апостола и евангелиста Марка и преподобного отца нашего Сильвестра Обнорского, их же и памяти не совершаем, святых праведных Богоотец Акима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и

0: Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праве сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праве сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праве сущему гробе живот даровал. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, он мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, я, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти узришь имя, я как Бог, не хотя в беззаконие Ты иси, не прицелится к Тебе лукавну я, не же пребудет беззаконница пред очима Твоима, возненавилась я вседелающее беззаконие, погубивши вся ловлюще лжу, мужа крови льстиво гнушается Господь, а же множество милости Твои я, внеду в дом Твой, поклонюсь я ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави правдой Твоею, враг мой, хради справи пред Тобой путь мой, я коней свой всех их истины, сердце их суть, но гроб отверст гортань их, языки своим льщаку, судей им Божий да отпадут от мыслей своих, о множеству нечестия их и зрения, яко пригорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются все лишися в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былся нам рот и рот, прежде даже гора в небытии создать все земли и вселенной, и от века и до века Ты иси, и отврати человека во смирение, и рекли иси, обратитесь, сыновья человечестии, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо идет стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом, гневом Твоим, яростью Твоей смутихомся, положилось беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши огнем Твоим исчезохом, лето наше, как паучина по очах уся, не лет наших ниже 70 лет, а в чужих силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко придя крутостные накажемся, Ты весь держав гнева Твоего, и от страха Твоего я расту из чести, если несу Твое, так и скажи мне, кованный сердцем мудрости, обратися к Господи доколе, и умолен будет на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные сие лето, вняже видихом злая, и презри на рабы Твои на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости и суд воспою Тебе, Господи, по и разумею пути непорочни, когда придешь ко мне, прихождав к незлобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моими весь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклонящегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не одях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочну семи служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедно, не справляше пред очима моима, воутре избивався грешной земли, и же потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами, яко всем спасибо запил исти, жажды да грядет ко мне и допиет, источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. У Верховного Петра научився, апостол Христов был исти, яко солнце странам воссиял исти, Александрием удобрение был блажение, Тобой, Египет, от прелести освободися, евангельским Твоим учением просвечься, яко свет столб церковный, всего ради Твою память, чтущее светло празднуем, Марко, Богогласие, молитвою благовестимого Бога, да согрешение оставления подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречемо благодатная, небо, кого сиялось и солнце правды, райка прозяблась и цвет нетления, девойка прибылась и нетленна, чистую матерька и милость, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, то молись спастися душам нашим, стопы мы на праве пословеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избавь от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, в лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чести грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети, исцели немощи наши, и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. С высоты приим благодать Духа, риторское плетение разрушились и апостоли, языки все уловив, Марко всеславнее, Твоему владыце привел Иси, божественное проповедав Евангелие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведное любя грешное, милуяй, и же все за веко спасение, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше участие и молитвы, исправь живот наш заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова, росшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просветилице Твое нам.

Христе свете истины, просвещая, освещая всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправит стопы наши к деланию заповеди Твоих, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

0: жизни, то Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери и всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благо человека любец, Христос воскрес!
1: Воскресе!